мишкой. Дал мотай, кому я держей. Я не вижу знак че, бегиня карт. Дал послабче, гей, дышу, дишь, дать.